0: космичных объектов.
1: Oh, Lord, and bother lady entering.
0: Устроим это максимальное проблема.
2: Эстери!
3: I am jelly. What am I?